at what was going on. They didn't have a clue.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

crash of the world.

0: реклама на Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217-0722.

О жизни французских студентов, которые учатся, живут в общежитии, дружат, любят друг друга, ссорятся, расходятся, мирятся, играют в музыкальной группе. Саундтрек из сериала «Элен и ребята».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама.
0: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 92170720.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Реклама на Валдай ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217 07 22 35. Ты на волне первой.

Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто его не любил. Обиделся Гринч на ктаковичей и ушел жить на одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел там в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч ненавидел Рождество. В то время как все население Ктограда веселилось от души, барометр и без того всегда плохо настроение Гринча показывал нечто ужасное. Каждое Рождество становилось для зеленого отшельника страшной попыткой. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные ктовичи сладко спали в предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у горожан их Рождество. Саундтрек к фильму «Гринч. Похититель Рождества».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Агент ЦРУ Итан Хант оказался в положении подозреваемого в предательстве Крота, из-за которого погибли несколько членов его команды, включая руководителя группы Джима Фелпса. В живых осталась еще только коллега Ханта, жена Фелпса, агент Клэр. Чтобы снять с себя обвинение в предательстве, Ханту надо найти настоящего Крота. Саундтрек к фильму «Миссия невыполнима».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

Вечный рассвет, а я земной сказал, в людских сердцах ищу искру добра, надежду.

0: корисно попеть.
1: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай ФМ.
4: Валдай ФМ.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: После неожиданного исчезновения мужа, провинциальная домохозяйка Терри Вольфмайер вынуждена одна заботиться о четырех дочках. Ее единственным утешением становится алкоголь. Однажды Терри знакомится с соседом по имени Дэнни. Он возвращает ей волю к жизни и частично заменяет ее дочерям отца. Девочки решают обернуть ситуацию в свою пользу. Саундтрек к фильму «Видимость гнева».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Программа «Поговорим о главном».
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также подписчики нашей группы ВКонтакте. В эфире программа «Поговорим о главном». В студии главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов. И гость нашей сегодняшней программы Ульянова Оксана Юрьевна, председателя Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства. Здравствуйте, Оксана.
2: Добрый вечер, Евгений.
0: Сегодняшнюю программу посвятим предпринимательской деятельности. Оксана Юрьевна расскажет нам про Координационный совет, для чего он нужен и кто должен его посещать. Оксана, давайте тогда начнем с вопроса, какие основные задачи, да, стоят перед вашим советом в текущем периоде. Например, какие инициативы планируется поддержать, какие проблемы планируется решить, ну и какие рекомендации планируется дать

0: этом они носят рекомендательный характер. А инициатив планировалось достаточно много, все они были рассмотрены, я расскажу немного об этом. Совет участвует в общественной экспертизе проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы развития малого и среднего предпринимательства. И в текущем году Совет принимает участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов. Порядка предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части расходов за приобретение ГСМ. Вот это, кстати, очень важный вопрос, и инициатива эта была поддержана однозначно, потому что все-таки какую-либо помощь в данном направлении предпринимателям оказывается. И хотелось бы сказать пару слов об этих людях отдельно, в том плане, что я их называю святые люди, то есть люди, которые делают добро. И в случае, что, допустим, люди закончат свой, скажем, бизнес, это будет крах. Люди, граждане, которые находятся в далеких районах, в труднодоступных, соответственно, они останутся без поставок продуктов. И очень-очень хорошо, и как можно больше им возможностей есть, я и говорила тогда еще и в администрации, что есть возможность, чем больше помочь людям этим, пожалуйста, предпринимателям, помогайте, потому что они действительно ведут очень хорошую деятельность. А далее порядка предоставления субсидий рассматриваем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обеспечению твердым топливом. Тоже очень немаловажный вопрос. В первую очередь здесь обеспечение идет гражданам и участникам СВО, членам их семей. Насколько я знаю и наблюдаю, в основном очень хорошо в этом процессе участвует фирма «Соль» и, соответственно, «Остройдеталь». Потому что были ситуации, допустим, нужны дрова физическим лицам. Я даже, соответственно, звонила в организации, и мне конкретно просто говорили, что придется вам подождать, кто стационарные обычные граждане, потому что сейчас у нас первично участники СВО. Так. То есть многие принимали участие в этом процессе, и им тоже за это огромное спасибо. Потому что чем-то жертвовать и им приходилось, правильно? Потому что очередь большая выстраивалась, и люди ждали. Вот таким образом. А также об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов. Все проекты были приняты и поддержаны. Да, деятельность в этом направлении ведется и ведется активно, я хочу сказать. Поэтому здесь, я считаю, это для нас большой плюс.
1: Давайте, может быть, примерчики приведем тогда успешного взаимодействия. Укажем на существующие сложности.
0: Имеется в виду взаимодействие с администрацией предприятия?
1: Как осуществляется координационная деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства и органов местного самоуправления. И хотелось бы примерчики бы.
0: Взаимодействие это достаточно активное. Оно осуществляется посредством проведения заседаний совета. И заседания у нас проводятся ежеквартально. И постоянное взаимодействие с этим взаимодействием сложностей больших не имеется. Все члены собираются координационного совета. Бывают, конечно же, некоторые люди могут отсутствовать по уважительной причине, отпуск больничный и так далее. Кворум у нас всегда присутствует. Поэтому с этим больших проблем нету. И вопросы мы там рассматриваем самые различные. В апреле текущего года проводилась встреча с бизнесом, с представителями правительства Новгородской области в рамках проведения выездного заседания правительства Новгородской области на территории Демянского округа. А на заседании совета в апреле были рассмотрены вопросы, это показатели состояния и развития малого и среднего предпринимательства на территории округа за 2025 год, то есть подведение итогов. Действующие и запланированные также на 2026 год меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и о проведении оценки регулирующего воздействия ОРВ при разработке проектов муниципальных о возможностях интернет-портала для публичного обсуждения проектов, нормативных правовых актов, о повышении заработной платы и легализации трудовых отношений. Хочется что сказать. А здесь уже по обсуждению, здесь вопрос о предоставлении каких-то мер поддержки предпринимателей. То есть, да, этот вопрос очень часто достаточно обсуждается не только на Координационном совете, да, то есть есть какие-то предложения. Бывает, мы рассматриваем именно тех людей, кандидатуры тех людей, которые выходят на какие-либо гранты, или, допустим, выбрать нужно кого-то, там, одного человека лучшего.

0: или из трех двух выбирать. То есть вот поэтому на координационный совет тоже так же бывает, или общественный совет, мы, бывает, выбираем кандидатуры как бы по их показателям, соответственно. И хотелось бы сказать, что мер-то поддержки этих много, да, соответственно, но приезжают представители, соответственно, из области, зачастую тоже бывают отдельные заседания, не координационный совет, и они всегда предлагают вот эти меры поддержки, они же очень важны для нас, правильно? Потому что многие сейчас развиваются в стадии развития, кто-то только сейчас вышел на эту линию открытия бизнеса. И мне бы хотелось вот сказать, что упростите процедуру получения вот этих финансов. Ну, грант, понятное дело, это одно, допустим, тех же субсидий или кредитов, именно на бумажном уровне, на оформлении документации. Вот это как бы для меня, например, это проблема. То есть я однажды звонила, ну, захотелось мне узнать, просто смогу ли я взять что-либо лично для себя, для бизнеса, для нашего. Но в результате мне 5 минут перечисляли, сколько я должна предоставить документации. Вот, ну, как бы.
1: С документацией, соответственно.
0: Да, я не могу, сказать, что я не могу их предоставить. Я могу предоставить эту документацию, но на это нужно определенное время. А время в бизнесе, сами понимаете, и в жизни это самое важное. Прежде всего, время. Упростите процедуру получения по документации, но усильте расход этих финансов, усильте надзор над этим. Вот это, например, мне кажется, намного будет лучше. Ну, как бы вот это я бы такое предложение бы всегда выдвинула в область. То есть зачем вот эту 1000 бумажек подтверждений? Вы видите предприниматель, вы можете по налоговой посмотреть, можете по всем базам проверить человека и будете уверены, можно ему дать кредит, допустим, или нет.
2: Программа «Поговорим о главном».

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Мама вышла в магазин. Недалеко, минут на пять. Вдруг звонит домофон.
1: Кто там?
2: Это дядя почтальон.
0: Каждый малыш должен знать, не нужно чужим открывать. Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, трубку быстро положи. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их не общаться с незнакомыми людьми.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Демянск FM.
4: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 92170.

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Оксан, скажите, пожалуйста, вот какие комитеты взаимодействуют с поддержкой?
2: Комитеты имеются в виду.
1: Кто предоставляет поддержку? Например,
2: предприниматель?
1: Да, предприниматель. Например, есть у нас соцзащита, да, которая поддержку дает предпринимателям.
2: Да.
1: А что еще есть? Какие еще есть?
2: Пожалуйста, из области бизнес, именно бизнес.
1: Мой бизнес.
2: Мой бизнес, да, предоставляет несколько организаций. Вот кто приезжают, представители не из области, как бы у них... А есть общество свое, которое как бы тоже они выдают кредиты, но я, например, никогда этим не пользовалась. Угу. Есть люди, которыми пользуюсь, как бы мы общаемся с ними, которые берут и большие кредиты достаточно берут, но как бы это люди уже с крупным бизнесом.
1: Да, здесь нужно пометить то, что именно если берешь кредит, это уже больше на ссылается на успешный бизнес.
2: Именно так.
1: Но здесь многие делают, здесь есть предприниматели, которые делают ошибку в начале, в самом, да, еще вот, когда еще не совсем еще раскрутились, уже пытаются взять кредит. Здесь, конечно, нужно больше поработать с тем, кто предоставляет, соответственно, поддержку, да, нужно разобраться в ситуации, например, надо ли это вам или не надо. Не просто там, например, захотел, надо мне, например, товар, да, мне нужно, соответственно, сначала делать это все, обговорить как следует, то есть, и больше, конечно, ссылаешься на то, что кредиты больше, конечно, уже успешным бизнесом подходят. А вот Комитет по внутренней политике, вы с ним работали? Вот, вообще?
2: Напрямую нет.
1: Да. Пока еще не работали, да.
2: Я, в общем-то, грубо говоря, на своем уровне, вот на муниципальном по округу работаю. И в основном это суть работы не только там заседания, вот, проводить заседания, допустим, участвовать в Координационном совете. Это больше, наверное, при каких-то необходимых случаях, но это достаточно редко бывает, когда просто предприниматели приходят ко мне, да, с какой-то там проблемой, скажем, или вопросом, скорее всего. А я уже как-то решаю его там напрямую с администрацией, допустим. Такое бывает очень редко, ну, как бы бывает, нужна помощь там, может быть, там не то чтобы жалоба, но, скажем так, какое-то определенное дело нужно обсудить, и с таким выхожу вопросом.
1: Скажите, а вот какие нормативные акты или проекты, да, актов в сфере предпринимательства сейчас находятся, ну, вот, на рассмотрении? Или уже находятся в работе, соответственно? Вот какие аспекты регулирования вызывают наибольшие сложности для бизнеса и как планируется их решать?
2: Ну, в текущем году совет уже принимал, соответственно, принимал участие в обсуждении проектов, и проекты это следующие. Это правило благоустройства на территории Демянского муниципального округа. Мы прекрасно видим, как у нас происходит, скажем так, улучшение поселка. Как я люблю говорить, наш Демянск – это самый чистый район из всей Новгородской области. Вот я с любым поспорю, что это так. Как бы даже поспорю с Новгородом. Потому что тем людям, которые занимаются уборкой территории, я даже в частности знаю человека одного, работающего там уже давно, и, как я говорю, этой женщине давно пора дать золотую медаль. То есть люди работают давно, и люди, можно сказать, болеют своей работой. Ну, скажем так, уборщик территории, да? Вот пример даже могу привести. Если я захожу в какой-то большой магазин, тот же «Магнит» и «Пятерочка», для меня там самый главный человек при входе – это уборщица.
1: Угу.
2: Почему? Объясню в двух словах. Это человек, который наводит чистоту. То есть не начальник магазина, даже не продавец. Как бы со всеми вежливо и аккуратно, но уборщица – это святой человек, опять же, для меня, потому что все начинается с нее. Я говорю, второй человек после руководителя – это уборщик, даже не бухгалтер. Ну, это как бы мое личное мнение. Поэтому и здесь у нас всегда район, я считаю, наш именно Демянск, не говорю даже, скажем так, за периметром, у нас идет это дело на улучшение, потому что очень много достаточно проектов принимается. Пускай и маленькие, где-то сделают дорожку, где-то поставят скамеечку. Ну, посмотрите даже на наш центр, скажем так, площадь Ленина. Очень красиво. Облагораживают, как бы на это выделяются определенные средства. И, соответственно, мне кажется, люди этим очень довольны. Во всяком случае, есть где посидеть, хорошие скамейки, и есть навес над ним. То есть тебя еще и от солнца оберегает. Все продумано. Мне, например, лично это очень нравится. А еще участие принимали в таком проекте, как порядок предоставления субсидий, вот, как я уже говорила, юридическим лицам, предпринимателям по ГСМ. Это тоже проект, мы об этом уже говорили, поэтому я просто упомяну об этом. А порядок предоставления юрлицам по СВО, соответственно, также вот этот пункт проект принимали участие. И об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых в области на территории Демянского муниципального округа. И также были все проекты подтверждены. Вот. Это основные направленности, как бы это много времени и усилий посвятилось. Поэтому, как бы, я тоже думаю, что это очень хорошо со стороны выглядит.
1: Оксана, скажите, а вот какие меры поддержки предпринимательства, да, вот уже реализуются? Вот, или планируются, например, ну, можете ли вы назвать пример успешных проектов?
2: Помимо ГСМ и помимо того, что мы сейчас говорили о предоставлении обеспечения твердым топливом, как это два основных направления, очень оказывается хорошее содействие как предпринимателям, так и самозанятым в рамках реализации на бизнес-проектах через заключение социальных контрактов. Вот об этом вкратце очень хотелось бы рассказать. Данная мера поддержки способствует развитию малого и среднего предпринимательства. И я хочу сказать, что я как бы с этим тоже соприкасалась. Особенно это хорошо для самозанятых. То есть самозанятый – это первая ступень перед предпринимателем. И, скорее всего, нужно вот на данное время с нее начать. Это более упрощенная, скажем так, система. Менее такое тесное отношение с налоговой. Там платишь ты определенный маленький процент со своей деятельности. И вот именно эта сумма контракта, где-то она приблизительно 350 тысяч, но они там могут быть разные. Есть специалист, который, я тоже с ним общалась и узнавала про этот соцконтракт. Нужно небольшое, кстати, количество документов для того, чтобы оформить его. И это очень большая хорошая помощь. Вот в 350 тысяч. То есть, если, например, решил человек заниматься строительным бизнесом, но на ИП он так еще, так сказать, не тянет. Потому что, когда ты оформляешься индивидуальным предпринимателем, там накладывается определенная нагрузка сразу. Она накладывается, соответственно, в плане выплаты налогов, выбора АКВЭДа, да, это все понимают. И поэтому это очень даже хорошо, хорошая помощь. То есть можно даже несколько видов там есть разновидностей помощи. Нужно просто к специалисту обратиться, и обязательно помогут. И специалисты, кстати, там очень хорошие в плане объяснений. Просто я лично общалась, знаю, да, поэтому так.
0: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: А вот что касается проблем в сфере предпринимательства, да, вот на данный момент, какие, да, вот проблемы являются наиболее, да, актуальными и требуют решения? Как совет анализирует и обобщает эти проблемы?
2: Да, на совете поднимаются данные вопросы, они достаточно сложные. И на данный момент, исходя из ситуации, скажем так, в мире, в стране, проблемы эти есть. Ну, во-первых, это рост издержек. Да, это очень болезненно, но на данный момент от этого никуда не денешься. А значительное увеличение затрат на сырье, энергию, логистику и транспорт. Все это снижает прибыль. Ну, возьмем нынешнюю ситуацию с топливом, да, у нас на рынке. Возьмем, в частности, наш Демянск. Ну, ситуация, скажем так, ужасная, да? Нужно как-то ее пережить. Я же каждый день общаюсь с десятками людей. Mm-hmm. Сейчас почему-то даже поток клиентов, ну, удивление, увеличился. Ну, хотя сезон, но ведь бывает день, просто так посидишь, никто не придет как бы к тебе клиента. А здесь прямо поток людей, и народ в определенной степени возбужден. Да, вот такой ситуации с бензином. Поэтому вот на данный момент, как для бизнеса, я считаю, это вот основная проблема, особенно кто занимается грузоперевозками, скажем так. А вот на данный момент информация пришла по грузоперевозкам. Тот, кто этим занимается, очень большие проблемы возникли, допустим, фуры из Китая, которые перевозят товар. То есть, если ранее, допустим, эта поездка стоила 160 тысяч, да, грубо говоря, в нормальное время до проблем с бензином, то теперь где-то в районе 350 обходится. То есть расходы бешеные. Из-за того, что этот бензин недополучить, люди стоят, простаивают на заправках, не всегда заправляются. Вот это основная сейчас проблема. Также у нас рассматриваются и другие проблемы. Это налоговая и регуляторная нагрузка. Ну, от этого, естественно, никуда не денешься. Повышаются цены, растут и налоги, соответственно. То есть в один год, я помнится, страховые взносы все вместе платила, и было и 44 тысячи, потом это подошло к 50 тысячам на данный момент, если я не ошибаюсь, 56 тысяч. Поэтому вот, как бы одна из проблем тоже из важных. Изменения в законодательстве также создают неопределенность. Рост реальных налоговых ставок для части бизнеса становится ощутимым барьером. То есть сейчас закона, вот как говорят, не знаешь закона, господи, на это ладно, вырежешь. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но я полностью согласна с этой фразой, с этим утверждением, это действительно так, но ничего не поделаешь. Законодательные акты нужно изучать. Но они на данный момент настолько быстро меняются. И с другой стороны, насколько должен быть развит социально человек, насколько он должен быть, скажем так, даже комплектизирован, чтобы он знал все. Но это невозможно. А законы действительно меняются очень быстро. И то есть люди попадают в определенные ситуации в разных направлениях, не только в бизнесе, возьмем просто даже обычных граждан. То есть очень тяжело на самом деле. Также существуют и сложности с получением господдержки. Вот, как я уже говорила, множество документаций и условий при оформлении. Вот этот вопрос, как бы хотелось бы, чтобы действительно обратили на него внимание и все-таки немного как бы пересмотрели. Дефицит кадров и нехватка специалистов. Вот этот вопрос очень больной. И много раз он обсуждался, да.
1: Ну, с кадрами работать надо, да. Еще в 90-х, это ж, как оно правильно называется-то, кадровики. Вот. Нужно, конечно, работать, например, ну, в организации должен быть человек, который именно кадрами занимается. Не то, что там, например, ты в магазине работаешь и подыскиваешь себе человека, да. Здесь, конечно, да, и это все потихоньку уходит, к сожалению. Вот, ну вот вам вообще не кажется, что вот бизнес работает, честно говоря, по старинке? Вот что-то, ну, надо, например, что-то новое внедрять даже в нашем районе, да? Скажем так, больше связать с интернетом, к примеру, все это дело. Теперь люди сидят в телефонах все. Вот даже вот пример есть «Стройдетали». Вот они создали группу, да, ВКонтакте. Они там поздравить с днем рождения своих сотрудников, там, да, параллельно, соответственно.
2: Какие-то новости организации.
1: Новости, выставят там продажу дров, там, да, вот. То есть это создает дополнительную активность. Соответственно, человек подписывается, следит за новостями. Вот, например, в магазине, ну, прям наши магазины, да, вот розничные, естественно, выручки везде упали. И не хотят задуматься о том, что человек сейчас ходить по магазинам меньше будет. Почему? Потому что поменялся образ жизни. То есть, сидит больше в телефоне, меньше ходит на улицу. Или, например, едет на машине и лишний раз куда-то заезжать тоже не хочет. А в телефоне вся информация. И вот, например, опять же возвращаемся. Мы, конечно же, прорекламируем эту стройдеталь. Вот нашел пост, да, продаются дрова. Я могу сразу написать и приобрести эти дрова.
2: Да.
1: Вот. То есть активность должна быть, конечно же. И вот если сейчас, конечно же, предприниматели нас слушают, а они обязательно нас будут слушать, обязательно нужно связать свою деятельность с интернетом. То есть создать группу. Даже в любых соцсетях нужно иметь вот какой-то аккаунт. То есть все свои же там услуги, товары выкладывать. То есть небольшая активность должна быть, конечно же. Это обязательно улучшит деятельность.
2: Ну, это очень хорошее предложение, я согласна. Но что я хочу сказать еще и добавить по этому поводу. Для того, чтобы вот это все осуществить, а это очень хороший замысел, ну, у многих уже даже созданы группы, допустим, там если есть какая-то более-менее организация крупная, там с работниками, сотрудниками, а возможно, там у них есть свои внутренние чаты, но мы просто об этом не знаем, да? Ну, все сведется к нулю, абсолютно все начинания, по одной простой причине. Потому что у нас нет общности. Угу. Вот это, опять же, мое личное мнение. Но я думаю, многие меня поймут в этом плане. Объясню, что общности нет. Даже не общности, а сплоченности, скажем так. То есть, как бы это объяснить? Ну, предприниматель живет сам по себе. То есть он ведет свой бизнес, допустим, да, он заботится о своих делах, его куда-то пригласят, возможно, он сходит, допустим, по общественным вопросам, или в ту же администрацию, допустим, вот на тут же какое-то заседание, ну, где его хотели бы видеть, да? Я хочу сказать, что ну, не все следуют этому приглашению. Ну, возможно, конечно, у людей какие-то причины, но это когда из раза в раз происходит. То есть человек не приходит, ему там звонят, приглашают. Вот у меня был такой случай не так давно в центре занятости, было совещание. Ну, Евгений Иванович, вы так сама, Юрия, звоните, пожалуйста, вот тех людей, которые должны были прийти, которых они хотели видеть. Оксана Юрьевна по три разика всем написала, попросила. Ну, все как бы согласились. Из пятерых или из четверых пришел один человек. А ну, человек этот, который приходит всегда, это Никифорова Любовь Александровна. Как бы этот человек никогда не подводит в таких мероприятиях. Ну, честно сказать, мне было стыдно, да. Мне было опять стыдно, неудобно. В том плане, я вот не постесняюсь, да, сказать о том, что, ну, как бы это неэтично, да. Ну, больше нужно принимать участие в общественной жизни района. Я понимаю, у всех свои проблемы, у всех свои вопросы. Время – самое ценное время, но как-то нужно принимать участие. Чем больше нас будет принимать участие в этом, тем больше наш район хотя бы в каком-то плане в этом направлении будет процветать. Естественно, мы всех проблем не устраним, но активными быть нужно более активными.
1: Да, вот хочу пометить такой момент, что когда предприниматель начинает свою деятельность, да, вот даже так же в нашем районе, ему нужна уже сразу помощь, поддержка информационная. То есть, и вот если кто не был на этом координационном совете, обязательно воспользуйтесь случаем, посетите совет. Чем больше будет предпринимателей, тем больше будет интересной информации для приобретения. Оксана Юрьевна, может быть, что-то, пользуясь случаем, еще хотите добавить вот, по приглашению?
2: У нас есть еще общественный совет. Я тоже в нем член совета общественного. Я хочу сказать, что как бы там собираются уже люди, даже не обязательно те, которые приглашенные участники совета. То есть на общественный совет могут приходить как бы и простые люди обычные, которые заинтересованы в жизни района. У нас же есть группа «Долголетия», да? Они очень тоже активно, кстати, себя ведут, эти люди, действительно как бы любят свой район. И поэтому здесь нужна более плотная работа с администрацией, соответственно, вот именно эта связь. Вот нужно как-то наладить связь, действительно, возможно, какая-то группа. Вот это, кстати, есть. В администрации района есть такая группа, естественно, там работает администратор, там все прекрасно, новости выкладываются. Но была ситуация, что тоже с сотрудниками администрации беседовали на одну тему. Они говорят, мы информацию всю выложим в группе. Я говорю, понимаете, говорю, вряд ли кто-то, кто нужно, зайдет в эту группу. Кто-то зайдет, а кто-то не зайдет. Нужна именно такая группа, где полностью все население. Возможно, это новости Демьянской ФФ. Вот там вот все у нас люди присутствуют, как бы весь район. И информацию больше администрации, или как бы получается администратору делиться этой информацией, потому что люди это все видели. Поэтому, да, здесь нужно налаживать связь, отрабатывать ее далее. Она существует, но ее нужно улучшать однозначно.
1: Скажите, а вот с моего бизнеса вообще, представители моего бизнеса с Великого Новгорода посещают нашу администрацию?
2: Да, да.
1: А приглашают на конференцию?
2: Там? Обязательно приглашают, они и в Новгород приглашают, я сама несколько раз присутствовала на таких заседаниях.
1: Надо бы, конечно же, нашим предпринимателям
2: как можно больше приходить.
1: Именно вот посетить, когда приезжает, да, с моего бизнеса. Очень много полезной информации. Может быть, конечно, некоторые скажут, что да нет, я в принципе сам справлюсь. Нет, здесь, к сожалению, очень много нововведений, про которые вы не знаете просто.
2: Да, согласна. Да. Там тоже же изменения происходят. Во всяком случае, ребята, когда приезжают, я много раз как бы достаточно участвовал в таких совещаниях. И я хочу сказать, они очень доступно рассказывают, да. Они всегда оставляют свои контактные данные, поэтому там можно напрямую даже звонить, если даже на заседание человек не попал, когда они приезжали. Они отдают телефоны, пожалуйста, звоните, и все можно уточнить. Там и сайты есть, и поддержка есть, есть юристы, все предложено, собственно говоря. Только вот как бы уладить моменты, да, и все узнать об этом.
1: Давайте перейдем теперь к следующему вопросу. Это у нас, скажите, как осуществляется вообще взаимодействие, да, с другими органами власти и организациями, которые, например, влияют на развитие предпринимательства. Можете ли вы привести примеры сотрудничества?
2: Конечно. Это взаимодействие играет очень важную роль в жизни бизнеса. И оно строится на принципе прозрачности. Прозрачности, открытости, соответственно, в отношении взаимного учета интересов. Это безусловно. Потому что, когда идет какое-то обсуждение, все должно быть открыто и понятно друг для друга. То есть перед друг другом должны все быть честны. И все должно быть понятно. На местном уровне взаимодействуют не только с администрацией округа представители координационного совета, а также участвуют и в ярмарке вакансий, естественно, совещаниях, проводимых кадровым центром работы России. Представители бизнеса также входят в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в состав которой входит и Координационный совет, соответственно. Координационный совет организации профессиональных союзов в Демьянском муниципальном округе. Также идет у нас еще взаимодействие территориальное объединение работодателей. Тоже существует такая как бы организация при округе и администрация Демьянского муниципального округа. Вот так взаимодействие происходит, да, с этими организациями.
1: Какие вот рекомендации вы бы могли вот дать по устранению административных, да, вот правовых и экономических барьеров, мешающих развитию предпринимательства?
2: Устранение барьеров – это комплексная задача, прежде всего, которая требует совместных усилий как государства и бизнеса, совместного взаимодействия. Это безусловно. А что можно сделать в данной ситуации? Первое – это упростить процедуры, как я уже говорила, сократить количество инстанций и документов, что для предпринимателя будет большим плюсом. Это упростит его решение задачи, которая перед ним поставлена, и сократит также время. на это осуществление его дела. А также поддерживать постоянный диалог для обсуждения проблем бизнеса с участием представителей как власти, соответственно, и также предпринимательского сообщества. То есть есть сложный вопрос, допустим, у бизнеса, естественно, он пойдет в администрацию, правильно? Он будет какие-то вопросы вот свои, касающиеся своего бизнеса, он будет просить помощи там. Соответственно, там эту помощь могут оказать в каком-то определенном направлении. Опять же, дело встает в обсуждении. То есть ты приходишь, выносишь свою проблему, как бы, скажем, на общественное обсуждение в определенном количестве человек, и там уже могут принять какое-то решение, во всяком случае, направить в нужном направлении человека, помощь какую-то оказать и так далее. Поэтому как бы так. Ну, естественно, оптимизировать налоговую нагрузку, пересмотреть налоговые режимы УСН, ЕСХН,
1: чтобы... Ну, вот по поводу... Извините, перебью. Вот по поводу упрощения документов, это здесь, скорее всего, наверное, самозанятость подходит, наверное, больше, да?
2: Да нет, я думаю, что именно вот по самозанятости там, насколько я знаю, не так уж все сложно. Там регистрируешься прямо в телефоне. Mm-hmm. Я разговаривала с самозанятыми, также общалась. Там никаких проблем.
1: Нет, так я и говорю, что по поводу упрощения документов, если что-то попроще, да, это самозанятость.
2: Да, да, это также, самое простое.
1: А также есть еще на упрощенной системе налогообложения авто-УСН. Если кто не знает, можно ознакомиться на сайте налоговой. Здесь, если переходишь на авто-УСН, то, соответственно, ты перестаешь платить страховые взносы.
2: Да,
1: это раз. А во-вторых, налоговая сама считает твои доходы, соответственно, можно через специальную программу. Да. То есть, если человек работает один, либо там с коллегой, и он не хочет брать к себе бухгалтера, да, или не хочет платить за своего сотрудника страховые взносы, и сотрудник его будет сам платить за себя страховые взносы, это тоже так можно, то, соответственно, им больше подойдет авто-УСН. Я не знаю, можно ли сейчас на нее перейти или нет, но, скорее всего, по-моему, до 2027 года еще есть время. Поэтому, кому это интересно, можете зайти на сайт налоговой и ознакомиться. А хотя даже, в принципе, в личный кабинет заходите, там прямо в середине есть вкладка. Там типа рекламы, вот перемещение, вот эти вот баннеры. Передвигаете и увидите авто-УСН, можно будет ознакомиться. Но на самом деле удобно работать на авто-УСН, если тем более страховые взносы платить не надо. Но это, опять же, надо будет ознакомиться, посмотреть для себя, как бы. Надо, не надо это.
0: Программа «Поговорим о главном».
3: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ. С вами мало общаются?
4: И чё?
3: Вам трудно найти хорошую работу?
4: И чё?
3: Вас не берут в приличную компанию?
4: И чё?
3: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
4: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
3: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
5: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
6: 92170

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Так, перейдем к следующему вопросу. Это вот какие внеочередные заседания, да, Координационного совета планируется провести в ближайшее время? Ну, есть ли особые темы, которые требуют особого внимания?
2: Ну, в плане на июль. Рассмотрение вопросов несколько. В том числе основные вопросы, которые требуют внимания, это ситуации топлива в районе. А возможно, будут, может быть, какие-либо приняты там определенные решения. И обсуждение вопроса применения патентной системы налогообложения. Ну, соответственно, думаю, при заседании еще подтянутся какие-то другие вопросы в процессе обсуждения. Это соответственно, потому что не ограничится двумя вопросами. А в планах именно вот это.
1: А про патент вообще вкратце можете рассказать?
2: А патент, я на данный момент сама нахожусь на патенте. Я хочу сказать, чем удобен патент. Например, если мне идет АКВЭД, розничная торговля строительными материалами, соответственно. Очень удобно чем, что ты платишь страховые взносы, соответственно. И также у меня подключена УСН работы 6%. Тоже очень удобно, сам считаешь свой процент, заполняешь декларацию и выплачиваешь вот эти 6% с работ. Ну и, соответственно, платишь страховые взносы. Ну и на данный момент, конечно, была у нас, помните, да, совсем недавно вспышка с этими ограничениями по заработку в год, соответственно, вот на данный момент не более 20 миллионов, как хотя бы на 26-й год они сделали, а потом на следующий год будет не более 15 миллионов должно за год пройти дохода, соответственно, ну и потом уже 10 миллионов. То есть писали письмо, я писала письмо в новгородский наш, соответственно, к новгородскому руководству, обращалась от бизнеса Демянского муниципального района по этому вопросу. И писали со всех районов, и в результате как бы в области обработали этот вопрос, рассмотрели его, ну и, соответственно, с Москвой, скажем так, было принято общее такое решение. Потому что это, конечно, удар-то большой, собственно говоря. Потому что есть маленькие предприятия, ну, там 20 миллионов в год и не пройдет, правильно? А есть крупные организации, у которых по 100, по 200 миллионов. То есть там уже встает вопрос.
1: Да, и вот здесь еще такой момент. Вот выручки-то, соответственно, конечно же, падают, особенно в рознице. Вот так как маркетплейсы подошли ко всему, ну, то есть ко всем этим нашим регионам, районам. Еще раз напомню, что без интернета сейчас не обойтись. То есть есть специальные, скажем так, дополнительные какие-то курсы, соответственно, вот можно вот посмотреть по развитию предпринимательства. Если это касается розницы, да, то курс по рознице. Если это касается услуг, да, соответственно, очень, кстати говоря, очень много сейчас интересных обучающих роликов по поводу предложения услуг также. Вот. Сейчас, кстати, вот у нас в Демянске, оформляя соцконтракты, молодые, они, опять же, оформляют самозанятость, вот, и они уже, соответственно, какие-то курсы, ролики, они уже заранее посмотрели, то есть они уже, у них уже есть подход.
2: Да.
1: Например, если вот открылась там, там мастерская по маникюру, там, ну, по маникюру, там, да, там, как, что там еще у нас в Демянске сейчас делают девчонки? Маникюр,
2: парикмахерская, маникюр.
1: Парикмахерская, да,
2: ну, что-то именно из салонов красоты, скажем, из этого направления.
1: Да, соответственно, вот это помогает развитию. То есть, если сравнить, например, магазинчик там 2000 года, да, есть такие у нас, и сравнить, например, вот мастерская, там, парикмахерская, там, маникюр и так далее, у них совсем разная система работы. И вот, конечно, предпринимателям, которые работают по старинке, им бы, конечно, лучше обратить внимание, да, посмотреть, опять же, вот, обучающие видеоролики, то есть по продажам, по предложению услуг. Это, конечно же, поможет развитию, то есть поднимет выручки не намного, но
2: рост не будет.
1: Да. Обязательно, предприниматели, прислушайтесь к нашим советам, вот, а также обязательно посетите Координационный совет. Давайте теперь еще вот поговорим по поводу информирования предпринимателей, да, вот как обеспечивается информирование предпринимателей. о доступных мерах поддержки и результатах работы совета. Можете ли вы рассказать о механизме обратной связи?
2: Информирование предпринимателей осуществляется прежде всего посредством использования цифровой платформы МСП, где, собственно говоря, и аккумулируется информация о федеральных и региональных мерах поддержки. Можно подобрать, в принципе, инструмент под свой профиль деятельности, размер бизнеса и подать заявку получить услугу в электронном виде. Ну, я считаю, это очень удобно на самом деле. Тот, кто, может быть, уже как бы и знаком с этим, правильно, но для информации для всего бизнеса это будет не лишним, скажем так. А на муниципальном уровне, на официальном сайте администрации округа с целью информирования выкладывается очень много информации и о доступах мер поддержки в результаты работы совета, создан раздел «Бизнес». Вот рекомендуем туда обратиться. «Бизнес-предпринимательство» называется, в котором все размещается, соответственно, и актуализируется вся информация для бизнеса, о действующих мерах поддержки, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на региональном уровне и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам. О результатах также работы совета, соответственно, тоже там есть информация и другая, много другой информации.
1: Может, что-то стоит создать еще более-менее простое? Об информировании. Можно, в принципе. А, кстати, вот в группе в администрации Демьянского муниципального района есть информирование?
2: Да, там очень группа у них хорошая. Там, собственно говоря, не только информация, допустим, какие-то нормативные правовые акты. Там выкладывается очень много, скажем так, из общественной информации. То есть не обязательно там вот из государственной какой-то, из важной информации. Там много и другой информации. И я иногда захожу также на сайт, интересуюсь.
1: Те, кто не хочет пропустить какую-то информацию, да, что касается Координационного совета, также подписывайтесь на администрацию Демьянского муниципального округа ВКонтакте, чтобы быть на связи. Оксана, скажите, а вот какие перспективы развития Координационного совета вы видите в ближайшие годы? Какие задачи и направления деятельности могут стать приоритетными?
2: Нужно постоянно поддерживать диалог для обсуждения проблем бизнеса и участия представителей власти и предпринимательского сообщества. То есть однозначно нужно расширять наше общение, скажем так, больше взаимодействовать, больше слышать друг друга, скажем так. Ну, с проблемами и с вопросами всегда нужно обращаться. Если позволяет, допустим, какой-то определенный вопрос решение самому, то, конечно, да, решайте. Но если этот вопрос выходит за какие-то грани, допустим, допустимые, то есть человек уже не может его сам решить, обязательно нужно обращаться. И я хочу сказать, что, ну, как бы общаюсь я же с предпринимателями, с обычными людьми, как бы не ведущими бизнес. Ну, у многих бывает, не у многих, но есть у людей отношения, как бы, а что они мне там помогут, как? То есть такая версия, да, скажем так, от людей исходит. Я говорю, ну, сначала нужно сходить, поговори, там люди тебя услышат, тебе хотя бы информацией помогут, правильно? Никто тебе там не даст сразу миллионы и не заплатит за тебя налоги, конечно, нет. Но, во всяком случае, пути решения твоей проблемы, они однозначно будут озвучены. И я вот посредник, скажем так, между народом, между бизнесом и администрацией, скажем так, да, тот человек, который между. И я хочу сказать, что, в общем-то, отказа в информации со стороны администрации никогда не было. Они всегда рады предоставить информацию, они всегда как бы готовы помочь, если могут. Вот в моем личном опыте только так было. То есть, может быть, у кого-то был нехороший опыт, я не вспомню, не могу знать на данный момент, но у меня всегда так было. То есть, ну, что-то нужно, мне всегда скажут, что предоставят информацию по возможности.
1: Можете привести примеры, может, предпринимателей, которые поддерживают обратную связь?
2: Многие предприниматели обращаются в администрацию, как бы, насколько я знаю, и плотно достаточно с ними работают, какие-то озвучивают свои вопросы. Могу, например, привести несколько таких людей, которые как бы постоянно взаимодействуют. Это и Верзилов Сергей Владимирович, Никифорова Любовь Александровна. Соответственно, я всегда обращаюсь, когда мне нужно. А те люди, которые, скажем так, более часто посещают администрацию. И есть предприниматели, которые, имея какие-то трудности, тоже приходят, но это случается нечасто. Ну, видимо, они сами решают как бы свои вопросы. Если что-то происходит, то приходит. Ну, например, вот Александр Карпов, он у нас из сельхознаправления. Хотелось бы сказать побольше об этом человеке, что, может быть, и не все его знают, конечно. У него свое пчеловодческое хозяйство, он занимается сбытом меда и, соответственно, выращиванием малины. То есть у нас отношения, насколько я знаю, в той же администрации и в области, соответственно, вот при выделении каких-либо кредитов в первоочередность у нас стоит именно сельскохозяйственное направление. Потому что, ну, как говорят, их любят больше всего. Ну, потому что это развитие сельского хозяйства, которое у нас сейчас в заброшенном состоянии, скажем так. Ну, в общем-то, даже никаком, скажем так. Вот. И люди пытаются и берут и соцконтракты, и берут кредиты. Кто-то занимается выращиванием рыбы. Мы знаем, что, например, Давыдов Михаил Иванович, он 100 лет уже занимается этим вопросом. Как бы крупный предприниматель, один из крупных районных предпринимателей. Вот возьмем Александр Карпов, семейный бизнес, да, они занимаются сельскохозяйственным направлением. И достаточно у нас много таких предпринимателей, не сказать, чтобы особо много, но есть люди, которые ими занимаются, именно осваивают земли, допустим, картошку сажают, картофель выращивают и так далее, да. Но развивать и развивать, скажем так. Вот сельхозугодие у нас, едешь, да, по району. Вы помните раньше, когда у нас поля распаханы, лен стоит? Мечта. Я помню, когда я в школе.
1: Недавно проезжал мимо поселка Пала. Есть такой у нас, да, в Парфинском районе. Поля посажены, приятно посмотреть.
2: Очень.
1: Надеемся, приятно, что в наших районах будет то же самое.
2: Очень хочется, если честно. Я просто вспоминаю те школьные годы, когда вот это поля, заросшие картофельные тины, скажем так, с травой, когда вот столько картофеля сажалось, сколько выращивали мы лен. И избыт льна, он был бешеный, потому что мы эти бабки делали только так, там целыми этими газонами приезжали, забирали. Мы целыми днями из школы нас отпускали с уроков, как бы снимали и ездили на лен. То есть это как бы традиция была в сезон. И хотелось бы вернуться к тем временам, да.
1: Есть ли какие-то рекомендации нашим предпринимателям?
2: А рекомендация как? Рекомендация предпринимателям, ну, не совет, даже не рекомендация, а просто, скажем так, озвучить во вселенную. В какой бы ни была ситуация, всегда оставаться человеком. Вот это, пожалуй, наверное, одно единственное пожелание, скажем так.
1: И в первую очередь посетить совет.
2: Да.
1: Координационный совет в администрации Демянского муниципального округа. Напомните, пожалуйста, график всем.
2: График третий месяц, ну то есть раз в квартал, в конце третьего, соответственно,
1: как месяца, шестого. Как связаться в интернете?
2: А в интернете это можно написать также на сайт администрации, соответственно. Обычно оповещение идет от Гариной Натальи Сергеевны. А можно мне, например, если кто-то заинтересован, допустим, посетить, просто заранее узнать об этом. А обычно вот с Натальей Сергеевной, конечно, она владеет этой ситуацией, она собирает этот координационный совет. Соответственно, там присутствует глава района, если на тот момент он отсутствует по государственным делам, естественно, первый заместитель Наталья Владимировна присутствует, но в любом случае кворум есть и проводится. И тот, кто хочет поприсутствовать, пожалуйста, да.
1: Ну и вкратце, какую пользу получит предприниматель, когда посетит?
2: Информация. В первую очередь информация.
1: А там уже как пойдет у него,
2: да,
1: соответственно.
2: Да. Ну и вопрос, если какой-то, то получит ответ, соответственно.
1: Это был главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гость нашей сегодняшней программы Ульянова Оксана Юрьевна, председатель Координационного совета в области развития среднего и малого предпринимательства. Оставайтесь хорошими людьми. Всем пока.
0: Программа «Поговорим о главном».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Сейчас я достану. Да вот так, прям играй и все.
2: Мне кажется, надо потише микрофон сделать.
1: Нормально.
2: Там в ушах.
3: Ты потише играй.
1: Ступать-то когда?
2: Сейчас уже.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35.
4: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Новая песня на Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

Уже поздно, на улице идет дождь. Я стою у окна и жду маму. Она задерживается, но я все равно ее дождусь, потому что я ее очень люблю.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.
2: А мне весной приснилось детство, подружки, которых нет уже в живых. Я с грустью посетил.

0: всем тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама.
0: На Валдай ФМ.
2: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
3: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Грейс прячет своих детей в уединенном особняке на острове, где семейство дожидается окончания Второй мировой войны. Войны, с которой должен вернуться муж Грейс. Ее дочь и сын страдают странным заболеванием. Они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляется трое новых слуг, им приходится соблюдать правила. Все комнаты всегда должны быть в полумраке. И нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Но мерному течению жизни дома вскоре приходит конец. Некая потусторонняя сущность пытается нарушить заведенный порядок. Саундтрек к фильму «Другие».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Волны настроения и музыка.

жжет траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Скромному клерку отчаянно не везет. Парня по обвинению в нападении на бортпроводницу приговаривают к лечению у психиатра. Но верно говорят, что большинство психиатров сами немного безумны или сильно не в себе. Саундтрек к фильму «Управление гневом».

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначально находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Лето 1944-го. До Великой Победы остается еще около года. Белоруссия уже освобождена, однако с ее территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам очень важную информацию о советских войсках. На поиски шпионов в район регулярных выходов в эфир запеленгованной рации был послан отряд разведчиков во главе с офицером СМЕРШа. Саундтрек к фильму в августе 1944-го.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: событиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Волны настроения и музыки.

0: Валдай FM.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.

«Новгородская волна» представляет. Рубрика «Золотые хиты»

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.
4: Реклама.
0: Реклама на Валдай FM.
5: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Категорически неприемлющий женского общества грубоватый фермер вполне счастлив и доволен своей холостяцкой жизнью. Но неожиданно появившаяся в его жизни женщина пытается изменить его взгляды на жизнь и очаровывает его. Саундтрек к фильму «Укрощение строптивого».

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Волны настроения и музыка.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Барнабас Коллинз, владелец поместья Коллинвуд, богат, властен и слывет неисправимым Казановой, пока не совершает роковую ошибку, разбив сердце Анжелики Бошар, будучи ведьмой в буквальном смысле этого слова. Женщина обрекает его на судьбу худшую, чем сама смерть, обращает его в вампира и хоронит заживо. Два века спустя Барнабаса случайно освобождают из склепа, и тот оказывается в очень изменившемся мире 1972 года. Он возвращается в Коллинвуд и находит это некогда величественное здание в руинах. Жалкие потомки его семьи сохранились лишь немногим лучше родового гнезда. И у каждого из них есть свои скелеты в шкафу. Саундтрек к фильму «Мрачные тени».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Волны настроения и...

любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе: люби меня, говорит тебе я твой, что зовет тебя.

0: любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ
2: 9217 07.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Невскому я шла. Зачем?

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.